0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделать так же и на этом. Давай закроем тему.

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: лампой головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: Ай!
2: Что случилось?
1: Опять наступила на конструктор.
3: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
8: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
9: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
10: Ждем в Доброцене.
11: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
12: Доставка на работу и обратно.
11: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
13: Телефон рекламной службы 53 42.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Зачем

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 560-50-28-716.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру. Телефон 500-554.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Граждане стали реже отвечать на звонки финансовых организаций. Производство красной икры в стране уменьшилось в 3 раза. Россия на Луне вырастет помидоры. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Около 78% сотрудников компаний, работающих с клиентами, заявили, что россияне чаще всего игнорируют звонки финансовых организаций. На втором месте по числу недозвонов оказались юридические фирмы. Их отметили 40% участников опроса. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса телефонии «Новофон», пишут «Известия». Согласно исследованию, за последний год эффективность телефонных звонков для бизнеса снизилась. Об этом сообщили 73% представителей компаний. Еще 15% респондентов не заметили изменений, а 13% отметили улучшение показателей благодаря маркировке номеров и предварительным уведомлениям клиентов. Эксперты связали снижение числа ответов прежде всего с общим недоверием к телефонным обращениям. 83% участников опроса указали, что люди стали осторожнее из-за усталости от рекламы и распространения мошеннических звонков. Несмотря на обязательную маркировку номеров, звонок от малознакомой финансовой организации вызывает у людей больше настороженности, чем, например, звонок от туристической компании. Сказывается память о частых мошеннических схемах, связанных с банками, отметили эксперты Новофона. Помимо недоверия, участники исследования среди причин недозвонов назвали утечки телефонных данных между компаниями. Этот фактор указали 45% респондентов. Еще 43% отметили агрессивные продажи, а 35% использование роботизированных звонков с помощью искусственного интеллекта. Производство красной икры в России уменьшилось в 3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на профильные ведомства, а также продавцов и производителей. Если в прошлом году на начало сентября в оборот было введено 7 тысяч

0: перец, помидоры, зеленые культуры, сказала специалист.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Хавейл F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
3: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48.
2: 38-10-48.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором. Восхищаем качеством. Дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
10: Телефон рекламной службы 53.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В магазинах могут появиться роботы-кассиры, наушники вызывают проблемы слуха у молодых людей, россияне все чаще обращаются к стилистам. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Машины в России начали страховать от ударов дронов. Страховщики запустили специальные полисы для покрытия убытков от повреждений при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия». Стоимость их от 4000 рублей в год со страховой суммой до миллиона. Полис покрывает ущерб от падения аппарата и его частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что страховка нового типа, вероятно, наиболее актуальна для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев, пишет ТАСС. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. В целом же роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. При этом, по словам замминистра, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнить подробности о покупаемых товарах, кому-то нужна помощь со сканированием, поэтому доля таких касс все же останется, считает замглавы Минпромторга. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишут «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены более миллиарда молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа для мероприятия на 81%. Спрос на мужские стрижки прибавил 40%, а на биозавивку сразу 90%. При этом аналитики подчеркивают, что клиенты все чаще

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в Музыкальном театре. 12+.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
7: Прозрачные цены.
6: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
7: Со стороны Квадро.
6: Green Auto.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
12: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
16: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараем.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Бис. Таня, не плачь.

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и Театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Лего. Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
18: 12+.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россиянам не придется платить за операции с цифровым рублем. На первые средники в Омске вышли более 4000 человек. И «Авангард» одержал первую победу сезона. Подробнее об этом прямо сейчас. Переводы в цифровых рублях для россиян будут бесплатными. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов рынка. Бесплатно также можно пополнять цифровой кошелек со своего банковского счета до 300 тысяч в месяц. Еще один плюс – кошелек не привязан к конкретному банку. Доступ к нему можно получить через приложение разных банков, подключенных к платформе Центробанка. При этом переход на цифровые рубли остается добровольным. Процентов на остаток и кэшбэка по такому кошельку не предусмотрены. Сергей Шелест рассказал об итогах первых средников. По словам мэра, более 4000 мечей собрали почти 600 кубометров мусора и очистили более 30 гектаров газона. Также были высажены деревья, помыты и покрашены опоры, ограждения и остановочные павильоны. Сергей Шелест напомнил, что зона ответственности городского управления дорожного хозяйства и благоустройства распространяется только на общественные территории. Напомню, месячник чистоты продлится до 4 октября. Сам общегородской субботник назначен на 26 сентября. Омских предпринимателей и мастеров приглашают на синины. Они могут занять торговое место в Омской крепости для продажи еды, фермерских продуктов или изделий ручной работы. Прием заявок завершится 16 сентября. Сам фестиваль пройдет 26 сентября на территории Омской крепости. Гостей ждут дегустации, продажа аутентичных блюд, ярмарка изделий ручной работы, фермерский рынок, концерты и просветительские площадки. «Авангард» на домашнем льду одержал победу над хоккейным клубом «Сочи». Хозяева льда вышли вперед в середине первого периода после броска на Илии Купова. На 38-й минуте Семен Чистяков удвоил преимущество, а в заключительные 20 минутки ястребы забили еще дважды. Отличились Джошуа Лива и Василий Пономарев. Южане смогли ответить только одним голом – 4-1. В воскресенье ястребы примут магнитогорский «Металлург». Встреча начнется в 17:00. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Информация появилась в электронной базе Роспатента. Под этим брендом автопроизводитель может выпускать машины, запчасти, одежду, обувь, а также заниматься рекламой и снимать шоу-программы. Права на товарный знак будут действовать до февраля 2036 года. Фразу «Можно, а зачем?» произнес руководитель проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа». Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли автоконцерн производить аналогичные BMW-машины. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18. 38-58-18.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Ваня. Радио «Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все, что ты любишь. На радио Ваня. Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала. Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе. Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: «Магдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Телефон 985858.
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 673034. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В магазинах могут появиться роботы-кассиры, наушники вызывают проблемы слуха у молодых людей, россияне все чаще обращаются к стилистам. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Машины в России начали страховать от ударов дронов. Страховщики запустили специальные полисы для покрытия убытков от повреждений при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия». Стоимость их от 4000 рублей в год со страховой суммой до миллиона. Полис покрывает ущерб от падения аппарата и его частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что страховка нового типа, вероятно, наиболее актуальна для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев, пишет ТАСС. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. В целом же роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. При этом, по словам замминистра, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнить подробности о покупаемых товарах, кому-то нужна помощь со сканированием, поэтому доля таких касс все же останется, считает замглавы Минпромторга. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишут «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены более миллиарда молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа для мероприятия на 81%. Спрос на мужские стрижки прибавил 40%, а на биозавивку сразу 90%. При этом аналитики подчеркивают, что клиенты все чаще выбирают именно комплексные услуги по подбору внешнего образа.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Желайте обратиться к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября. Концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Детей предупредили об опасности сайтов с готовыми домашними заданиями. Мошенники начали предлагать продавцам маркетплейсов помощь в получении компенсаций. Жительница Греции родила ребенка из замороженного 20 лет назад эмбриона.
2: Сайты с готовыми домашними заданиями могут использоваться мошенниками для сбора персональных данных школьников. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет News.ru. По его словам, злоумышленники получают номера телефонов и другие личные сведения, а затем могут звонить от имени руководства школы или пытаться получить доступ к электронному дневнику через SMS-код. Опасность есть и при использовании искусственного интеллекта для выполнения домашних заданий. Щербаченко предупредил, что при скачивании программ из непроверенных источников школьники могут столкнуться с вредоносным программным обеспечением.
1: Мошенники начали предлагать продавцам маркетплейсов помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют проценты от стоимости утраченного товара. В самих же компаниях заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсаций нет.
2: Таиланд устанавливает контроль за визовыми нарушениями иностранцев. С начала года из страны депортировали 70 россиян. Тайские власти сейчас активнее пресекают так называемые бордер-раны и виза-раны, короткие выезды в соседние страны ради нового безвизового штампа. Проверяют также иностранцев, которые работают без необходимых разрешений или участвуют в фиктивном бизнесе. В российском посольстве советуют внимательно соблюдать миграционные правила. Нарушения могут привести не только к депортации, но и к попаданию в черный список иммиграционной службы.
1: Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание Катимерини. Кристина Арабти-Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 году он погиб в ДТП. Женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения, и в результате родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004 года, а перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет «Москва-24».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 11 сентября. Отмечается День специалиста органов воспитательной работы. И это не воспитатель вам в детском саду. А еще Всероссийский день трезвости. Праздник ласкового общения. День горячей булочки и день рождения граненого стакана.
1: Такая была старинная легенда, мол, в начале 18 века владимирский стекловар Ефим Смолин преподнес царю Петру Первому граненый стакан своей работы. Петр был озабочен вопросом создания прочной посуды, которая подходила бы для использования на флоте при сильной качке. Смолин заявил, что созданный им граненый стакан не бьется. Петр, выпив вино, бросил стакан о пол, стакан разбился. Однако Петр воскликнул: «Стакану быть!» А его свита, вот такая уже немножечко синеватая, истолковала это как призыв «стаканы бить!», что привело якобы к появлению традиции бить стаканы на счастье. Вот. Ну, о фактическом использовании в России граненых стаканов свидетельствует специальная армейская доктрина Павла I. Это уже конец 18 века. Доктрина, которая ограничивала суточную норму потребления хлебного вина, то есть положенную солдатам одним граненым стаканом. То есть один стакан и не более. По самой распространенной версии, создательницей современного граненого стакана является легендарная скульптор-монументалист Вера Мухина, которая заведовала мастерской художественного стекла у нас здесь, в тогдашнем Ленинграде. Считается, что в начале 40-х годов она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября, только в 1943 году, на Гусь хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. Удобная форма сосуда позволяла мыть его в промышленной большой такой посудомоечной машине. А прочность изделия позволяла использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой, которые мы до сих пор с нежностью вспоминаем. Они были и одиночные, и в секции из трех стояли прямо на улице. У нас в Ленинграде они белого цвета были. И, ну, понятно, там, значит, 1 копейка – это простая газировка, 3 копейки – это с лимонным сиропом и с апельсиновым, соответственно.
0: А это был Алексей Акопов и его курс по скороговорению.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Я очень надеюсь, что у вас оно доброе, потому что я сегодня на подъезде к студии встретила целых 3 пробки, и все они состояли из автомобилей, которые очень хотели заправиться. Последняя так была вообще просто-таки растянулась аж на 3 квартала, и это было половина 6 утра, 6 утра, и как эти люди вообще достоят, и во сколько это случится, неизвестно, что ехала я очень долго, и даже в одной из соцсетей выложила свою поездочку. Можете зайти посмотреть.
2: Свидетелем последней пробки, которая протянулась на половину Малого проспекта Васильевского острова в Петербурге, был свидетелем, и я тоже подъезжая, мы примерно сегодня одинаково подъехали к студии, видел, да, но это что-то невероятное. Я думал сначала, что просто как-то вот люди стоят перед светофором, потом смотрю, что нет, и за светофором, и уже там один сектор закончился, потом начался второй, думаю, куда вообще?
1: Да, и самое главное, это они не Всероссийский день трезвости отмечают, который, кстати, сегодня празднуется, действительно, Всероссийский день трезвости. Мы вот и решили поговорить о том, как вы готовы его встретить. Может быть, какие-то напитки и коктейли заменили вам этого зеленого змея, и вы даже в эту сторону не смотрите всяких этих алкогольных магазинов. Может быть, для вас милее чай с ромашкой, или, может быть, вы перешли на какао, а кто-то посмелее и на, как этот заменитель кофе, ну, не заменитель,
2: цикорий,
1: а...
2: может быть.
1: Да, на цикорий, да, вот такая еще может быть штука.
2: Короче говоря, ребята, что вкусного, но безалкогольного сегодня плеснете в бокалы?
1: Как вы проводите вечер пятницы после этого?
2: После этого сообщения.
1: Да. Как вы проводите вечер пятницы? Интересуют какие-то идеи для тех людей, возможно, они будут полезны, которые хотят, так сказать, вести трезвый образ жизни, но не представляют, а как это так в пятницу? Да. А вы расскажите, в какие игры вы играете? Может быть, вы куда-то ходите по пятницам? Может быть, вы делаете какие-то упражнения, да, специальные?
2: Ну да, какие-то увлекательные альтернативы застолью.
1: Да, лежите, например, на аппликаторе Кузнецова.
2: Или на самом Кузнецове, если, например, это ваш близкий
1: Кстати,
2: человек.
1: Кстати, это же вечер пятницы, можно проводить, если, конечно, у вас есть подходящий Кузнецов. А чем вообще предпочитаете заниматься в выходные? Вот эти все вопросы мы задаем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и, конечно, в нашем канале в Максе. Автор одного из сообщений сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее.

0: Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, день хорош для коммерческой деятельности. Даже рискованные сделки должны пройти как задумано.
2: Овны женщины, одни из вас смогут решить проблемы в личной жизни, другие реализуют давнюю мечту.
1: Тельцы мужчины, вероятно, незапланированная поездка или даже командировка, чему кто-то из вас будет очень рад.
2: Тельцы женщины, перед вами встанет выбор. Решение это непростое, но от него не отвертеться.
1: Близнецы мужчины, вам лучше проявить активность и предприимчивость, и успех делу обеспечен.
2: Близнецы женщины, на вашем горизонте не исключено появление новых покровителей или партнеров.
1: Раки мужчины, вы готовы созидать и сможете продемонстрировать свои таланты в любых сферах деятельности.
2: Раки женщины, хороший день для решения всех спорных вопросов. Проявите великодушие и щедрость. Это окупится.
1: Львы мужчины, вы должны получить важную информацию, которая, наконец, разрешит все ваши сомнения.
2: Львы женщины, вам стоит приготовиться к не совсем доброжелательному отношению коллег, поэтому будьте поделикатнее.
1: Девы мужчины, не бойтесь рисковать. Все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
2: Девы женщины, у вас благоприятный день для свидания с любимым или новых романтических знакомств.
1: Весы мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости. Будьте помягче.
2: Весы женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь, не требуя большего.
1: Скорпионы мужчины, вероятно, духовное озарение. Ну а если без мистики, в целом у вас очень благоприятный день.
2: Скорпионы женщины, вы можете почувствовать прилив сил. Это принесет ощутимые результаты.
1: Стрельцы мужчины, побольше выдержки, взвешивайте, думайте и не принимайте никаких поспешных решений.
2: Стрельцы женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и не рассчитывайте на помощь со стороны.
1: Козероги мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
2: Козероги женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
1: Водолеи мужчины, отличный день для активного отдыха, общения с друзьями или в кругу семьи.
2: Водолеи женщины, звезды обещают вам идеальное душевное равновесие. Вы самая гармоничная личность на планете.
1: Рыбы мужчины, поддержка высших сил вам обеспечена, пользуйтесь моментом на все 100.
2: Рыбы-женщины, прекрасный день, чтобы выстроить еще более гармоничные романтические отношения.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Звук поставим на всю. И соседи не спят.
3: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Это пятница, это вообще-то отдельный повод для радости. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете в день трезвости, чем заменить алкоголь, какими напитками и какими развлечениями более высокого, так сказать, не застольного порядка. Ирина Михайловна отметилась в нашем канале в Максимум, так называется, радио Ваня, тут без разночтения. Сегодня прям мой праздник, пишет Ира. Я никогда в своей полувековой жизни не пила спиртного. Ну, наверное, можно так сказать. Хотя пару раз пробовала, это так для честности. Но, оказывается, у меня аллергия на это дело. Да и запах спиртного абсолютно любого просто ужасен для меня. Я очень уважаю травяные чаи, которые сама и собираю. Благо, в нашей Тюмени их предостаточно.
2: Я вот, например, тоже очень любила собирать иван-чай, но в этом году не рискнула залезть после того, как с собаки сняли клеща. Я подумала, что если я сейчас в эти кусты залезу и тоже там кого-нибудь нацепляю, ну, его, знаете ли, попью я просто какой-нибудь обычный чай. Вот у меня мята на грядочке растет, вот ее туда набабахаю. В общем, не случился иван-чай у меня этим летом, потому что я боюсь клещей.
1: Потому что,
2: как любой нормальный, вменяемый человек.
1: Потому что имеют право тебя кусать только кот и муж.
2: Ну, насчет последнего я бы посомневалась. Еще одно сообщение от Иры. Алтайский край на связи. В магазине купила кофе в пакете со вкусом игристого вина. Я, кстати, недавно этот пакет с этим кофе не то что видела, а тоже пробовала.
1: А, кстати говоря, мне пивоварова дала понюхать.
2: Понюхать, да.
1: Реально, реально пахнет
2: вином.
1: Каким-то шампанским, каким-то белым,
2: да,
1: вином.
2: И вот Ирина пишет: выпила часиков в 11 утра и, знаете, почувствовала себя пьяненькой. Посмотрела. Нет, ну напиток без алкоголя. Но психосоматика моего организма так сработала, что было страшно ехать за рулем. Да, прошло пару часиков, состояние нормализовалось, но с тех пор, знаете ли, я с кофе не экспериментирую. Запах, конечно, у него зычный. И вот потом докажи товарищу полицейскому, да, там, или господину из дорожно-патрульной службы, что это все да, кофеечек.
1: Да. На какой сейчас сигнал светофора вы проехали? На синий?
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Но плюс. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528. Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОДРН 56 51 28 716.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Срок замены сломанных счетчиков сократят до 3 месяца. Сегодня омские магазины не торгуют алкоголем, и Трамп счел необязательным решение Конгресса для выплат $5000 американцам. Подробнее об этом прямо сейчас. Срок замены сломанных или утраченных счетчиков с будущего года сократится вдвое – с 6 до 3 месяцев. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. В случае, если поставщик энергии нарушил установленный срок и не устранил нарушения после обращения потребителя, стоимость электроснабжения может быть понижена, отметили депутаты. В Омске завершают обновление 2 территорий УРТШ. На площади Бухольца устанавливают новый шар «Держава». Новое городское пространство откроют на следующей неделе. Площадь оформлена в единой стилистике с другими обновленными территориями центра города. Здесь выполнено озеленение, уложена гранитная плитка, а главной доминантой станет обновленный шар «Держава», который займет привычное место в центре площади. Создание современной зоны отдыха завершают и на пляже «Центральный-2». Вдоль РТШ от Ленинградского моста до площади Бухольца уже сформирован благоустроенный променад. На территории появились освещенная пешеходная зона, аллеи молодых деревьев, спортивные тренажеры, новые спуски к пляжу и места для отдыха. Сегодня в омских магазинах запрещена продажа алкоголя. Причина этого – Всероссийский день трезвости. Запрет на розничную продажу алкогольных напитков продлится до 10 вечера. Однако с учетом постоянного ночного ограничения алкоголь нельзя будет купить до 10 утра субботы. Отметить, что ограничение касается только розничной торговли. В ресторанах, кафе и барах продажа алкоголя будет проходить в обычном режиме. В омские детские поликлиники поступила вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри». Как сообщили порталу «Новоомск 4-й детской горбольницы», препарат предназначен для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет включительно. Для вакцинации необходимо предварительно записаться на прием к участковому педиатру либо в кабинет здорового ребенка. При себе необходимо иметь прививочный сертификат. Окончательное решение врач примет после осмотра ребенка. Дональд Трамп счел необязательным одобрение Конгресса для выплаты $5000 американцам. В случае необходимости Конгресс одобрит решение, заявил президент США. Накануне Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу по $5000 в случае, если республиканцы победят на промежуточных выборах Конгресса Соединенных Штатов в ноябре. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. И тема нашего сегодняшнего утра – пьянству бой. Вот так вот. Решили мы не ходить вокруг да около, а сразу же сказать, что от вас требуется. Значит, во-первых, какие напитки вы предпочитаете? Безалкогольные, естественно. Как проводите вечер пятницы и вообще выходные? Куда ходите, что делаете, чем занимаетесь? Андрей отметился в нашем канале в Максе. День трезвости, это, конечно, хорошо. Но так получилось, что у меня 11 сентября день рождения, и отметить его какими-то другими напитками не получится. Но в целом такой день поддерживаю. Предпочитаю заменять алкоголь такими напитками, как томатный сок или минеральная вода. Андрей, удивите организм. Отметьте день рождения минералкой и томатным соком. Ну, когда еще такое случится? Поверьте, вы запомните свой какой там день рождения на всю жизнь.
2: Анна Медведева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Каждый вечер пятницы очень люблю погулять, ну или посмотреть сериал. В зависимости от погоды выходные, ну, с кем-нибудь пообщаться или просто, так сказать...
1: Лежа отдыхать.
2: Дольче фарниента, конечно, сладостное безделье. В эти выходные хочу съездить за грибами, поскольку, ну, уже все, занимаются этим делом. На улице пока тепло, и, соответственно, сам Бог велел. Каждый раз что-то новое в выходные придумываю. Всем отличного настроения, хорошего дня. Вот, видите, легкая фантазия. Посмотреть, может быть, на окружающих, чем занимаются люди. Может быть, и вам тоже так захочется.
1: Можно за грибами. Правда, да. В Санкт-Петербурге сегодня дождик, но он не сильный. И те люди, которые обожают собирать грибы, для них это вообще не помеха. Они просто берут, надевают...
2: Дождевик
1: обычный. И сапоги резиновые, да повыше. И вперед из песней. Тем более, в такие погоды, наверное, и людей не так много будет в лесах. Сергей Хапуженков. Алкоголь я не заменяю ничем. Я просто его не употребляю. А вот посмаковать люблю чаечком крепеньким да кофе. В выходные я наконец-то планирую мотануть на рыбалку. Эх! А вечерком у нас с женой романтическое свидание. «Заяц, я тебя люблю», пишет Сережа. Вот все-таки повезло Серегиной жене. У них и рыбалка совместная, да, как бы хобби. И романтические свидания устраивают. Сережа на все руки мастер, да еще и не пьющий.
2: Да, более того, человек таким образом сохраняет психическое здоровье, потому что ему не надо постоянно обманывать жену, потому что, да, рыбалка связана с гигантской сетью лжи.
1: И обманываться самому, выпивая какие-нибудь безалкогольные...
2: Денатураты.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.

0: обновленного Havail F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Кирова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 11 сентября, день трезвости. Соответственно, вы нам рассказываете о тех коктейлях, которые легко заменяют вам алкогольные, и о тех занятиях, которые вас развлекают, веселят и, быть может, уже намечены на ближайшие выходные. Мила Страхова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Алкоголь — это яд. Все симптомы отравления налицо. Головокружение, тошнота, нарушение координации, ну и общее разбитое состояние. Я его не пью, потому что мне нравится хорошо себя чувствовать, и заменять один яд на какие-либо другие не вижу смысла. И хоть пьянство не считается в христианстве грехом, но сказано, что пьяница никогда не обретет Царствие Небесное.
2: Ух ты!
1: А почему? Да просто убитый мозг теряет связь с Богом. Человек буквально исчезает с радаров, становится потерянным. Но вы знаете, дорогая Мила, некоторым, наоборот, очень хочется исчезнуть с радаров. Не совсем понятна цель. Это уединение или просто сокрытие других своих грехов?
3: Но спич, согласись, шикардосный. Еще одно сообщение от Камилы Губайдолиной. Я каждую пятницу вечером навожу порядок дома. Ну, разгружаю себе выходные. И вечером, когда дети уже спят, люблю налить себе чашку зеленого чая и наслаждаться вкусом под хороший фильм. Вы знаете, так поздно чай я могу позволить себе только в пятницу и субботу, потому что утром я сильно от него отекаю. Всем здоровья и любви. А может, вы с чаем просто сельдь употребляете? Я знаю, что некоторые люди любят селедочку солененькую со сладким чаечком. И тогда, конечно, конечно, вы становитесь немножечко шарообразным.
1: Винни-Пухом таким, да. Алексей Корепанов ВКонтакте. По пятницам и другим дням восстанавливаю машинку. Так что пить иногда и просто некогда. Тут две фотографии. Роскошный такой темно-синий ретромобиль.
3: Я вообще упала в обморок.
1: Не очень хорошо понимаю, что это такое. То ли это ЗИМ, то ли это ЗИЛ. Но красота невероятная. Я думаю, что у Алексея все получится.
3: А у трезвого человека, знаешь, всегда все получается. Александр Егоров. Доброе утро. Не пил я 30 лет алкоголь и считал мерзким напитком. Потом попробовал, ну, понял, что не так уж это и плохо. Но в меру, конечно. А вообще работа за рулем и не позволяет. Вот я всегда говорила, что купи машину и забудь, что такое выпивать.
1: Любовь Рогозова. Привет из Можайска. Кофе, пончики, блинчики. Обожаю кофе. И не пью алкоголь уже 8 лет. И другим советую. Но если не могут без градусов, то предлагаю старинный бабушкин квас из черного хлеба. Действительно, да, это невероятно вкусно, эти домашние квасы. Это обалденно, но, опять же, все автомобилисты прекрасно знают, что и квас, и кефир содержат хоть и минимальную дозу алкашки, но, тем не менее, всегда помним, выезжать в таком состоянии под квасом и под кефиром не стоит.
3: Да, я вот гриб поставила. У него тоже есть градусы, да?
1: Ну, небольшие есть. Вот, когда это же процесс
3: обратно. Ну ладно, сегодня вечером гриба бахну. Гриба-то можно?
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, вы не поверите, отмечается Всероссийский день трезвости. И поэтому тема нашего утра – пьянство бой. Вы рассказываете, какие напитки вы предпочитаете, потому что вообще не пьете. Какие дела делаются у вас быстрее благодаря всему этому? Может быть, у вас какие-то планы на выходные? Вы куда-то пойдете и другому человеку подскажете, что поделать. В нашей группе ВКонтакте можно написать об этом. Можно в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Вот тут Саныч, я смотрю, отметился. «Доброе утро! Сегодня будем пить айран и чай», пишет Саныч. Ну, а Роман из Свердловской области предлагает все-таки квас. «И вкусно, и полезно, и много не выпьешь», пишет Роман. Хотя, с другой стороны, я вот могу в жаркий летний день квасу выпить. Ух, литра полтора.
2: Че, по бидону нормально. В жарище-то. Инга Миронюк здесь же. «Пью травяной чай, там мята, шиповник, мелисса, душица, ромашка, там другие травки. Очень помогает успокоиться и уснуть. А многие прибухивают, чтобы, ну да, знаете, посидеть душевно, поговорить, расслабиться вечерком за просмотром хорошего кино. Мы заменяем градусные напитки черным чаем с сахаром. Берем вяленую камбалу, чихонь. Интересное кино, приглушенный свет и вот та самая атмосфера, которая способствует общению и расслаблению. А ночью можно полежать на аппликаторе Кузнецова, ну, чтобы кровоток в спине улучшить, но не на том, на котором вот эти вот знаменитые острые такие иголочки, а там, где они притуплены в виде цветков лотоса исполнены. Я иногда на нем и засыпала, вставала, вы знаете, бодрый и заряженный на весь день, финализирует Инга.
1: У меня есть аппликатор Кузнецова, но вот у меня как раз он такой, ну, острый. Остренький. Такой, там не то, да, чтобы не поспишь, там и так-то лежать немножечко как-то некомфортно, но кровоток действительно улучшается, и вот у тебя уже не волнуют тебя какие-то боли в спине.
2: Кровоток или кровосток? Там стекает тебя что-то после лечебного лежа?
1: О, какой ужас! Аня Авдеева. «Стою в очереди на заправку после ночной смены». Явно Аня у нас из Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге сегодня... Я не знаю, какое просто слово подобрать. Лучше никакое не буду говорить. В общем, не очень удобно заправляться, потому что очереди километровые.
2: Да, были свидетелями сегодня с утра.
1: Аня Авдеева продолжает дальше. «Я мечтаю вечером сходить в баньку и чайку с травами, такого да с медом. А в гараже стоит моя машина с полным баком и ждет утро субботы и поездку за грибами». Я сначала подумала, а как это Аня на заправку стоит, и одновременно у нее машина в гараже. А потом поняла. И это она представляет, как попила чай с травами, утро проснулась, а у нее машина с полным баком, и она едет за грибами. Планы на выходные. Это, вот какая
2: это
1: история.
2: Это была такая песня «Фантазер».
1: Че, я тоже хочу за грибами. Между прочим, пойду. Фотоотчет тебе пришлю.
2: Хорошо. Буду ждать.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Детей предупредили об опасности сайтов с готовыми домашними заданиями. Мошенники начали предлагать продавцам маркетплейсов помощь в получении компенсаций. Жительница Греции родила ребенка из замороженного 20 лет назад эмбриона.
2: Сайты с готовыми домашними заданиями могут использоваться мошенниками для сбора персональных данных школьников. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет News.ru. По его словам, злоумышленники получают номера телефонов и другие личные сведения, а затем могут звонить от имени руководства школы или пытаться получить доступ к электронному дневнику через SMS-код. Опасность есть и при использовании искусственного интеллекта для выполнения домашних заданий. Щербаченко предупредил, что при скачивании программ из непроверенных источников школьники могут столкнуться с вредоносным программным обеспечением.
1: Мошенники начали предлагать продавцам маркетплейсов помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют проценты от стоимости утраченного товара. В самих же компаниях заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсаций нет.
2: Таиланд устанавливает контроль за визовыми нарушениями иностранцев. С начала года из страны депортировали 70 россиян. Тайские власти сейчас активнее пресекают так называемые бордер-раны и виза-раны, короткие выезды в соседние страны ради нового безвизового штампа. Проверяют также иностранцев, которые работают без необходимых разрешений или участвуют в фиктивном бизнесе. В российском посольстве советуют внимательно соблюдать миграционные правила. Нарушения могут привести не только к депортации, но и к попаданию в черный список иммиграционной службы.
1: Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание «Катимерини». Кристина Араптидзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 году он погиб в ДТП. Женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения, и в результате родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004 года, а перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет «Москва-24».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: А еще Всероссийский день трезвости. Праздник ласкового общения. День горячей булочки и день рождения граненого стакана.
1: Такая была старинная легенда, мол, в начале 18 века владимирский стекловар Ефим Смолин преподнес царю Петру I граненый стакан своей работы. Петр был озабочен вопросом создания прочной посуды, которая подходила бы для использования на флоте при сильной качке. Смолин заявил, что созданный им граненый стакан не бьется. Петр, выпив вино, бросил стакан о пол, стакан разбился. Однако Петр воскликнул: «Стакану быть!» А его свита, вот такая уже немножечко синеватая, истолковала это как призыв «стаканы бить!», что привело якобы к появлению традиции бить стаканы на счастье. Вот. О фактическом использовании в России граненых стаканов свидетельствует специальная армейская доктрина Павла I. Это уже конец 18 века. Доктрина, которая ограничивала суточную норму потребления хлебного вина, то есть положенную солдатам одним граненым стаканом. То есть один стакан и не более. По самой распространенной версии, создательницей современного граненого стакана является легендарная скульптор-монументалист Вера Мухина, которая заведовала мастерской художественного стекла у нас здесь, в тогдашнем Ленинграде. Считается, что в начале 40-х годов она получила заказ на разработку посуды для общепита, а 11 сентября... Только в 1943 году на Гусь хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. Удобная форма сосуда позволяла мыть его в промышленной большой такой посудомоечной машине. А прочность изделия позволяла использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой, которые мы до сих пор с нежностью вспоминаем. Они были и одиночные, и в секции из трех стояли прямо на улице. У нас в Ленинграде они белого цвета были. И, ну, понятно, там, значит, 1 копейка – это простая газировка, 3 копейки – это с лимонным сиропом и с апельсиновым, соответственно.
0: А это был Алексей Акопов и его курс по скороговорению.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Омское юридическое бюро!
7: Валиханова 6.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно.
9: Банкротство лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Фа-фа-фаротека.
12: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
13: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
14: Доставка на работу и обратно.
13: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
15: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
16: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
17: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
18: Прозрачные цены.
17: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
18: Со стороны Квадро.
17: Green Auto.
19: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
20: 38-58-18.
21: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в Музыкальном театре. 12+.
22: Телефон рекламной службы 53-42-80.
23: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мазурка и фокстрот. Ветер северный.
3: Ветер, кстати, сегодня северный.
2: Да. Ну, в Петербурге точно, совершенно. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали танец.
3: На картинке подсказки огурцы. Ну, немножечко их уже тут подрезали. Видимо, кто-то из них салат сейчас приготовит. А я хочу рассказать про свои два огурца, которые посадила в мае месяце. И до сих пор они не дают покоя. Я уже даже их поливать перестала на даче. Но они все равно рожают, продолжают огурцов. И самое интересное, что кроме этих двух огурцов в этой же теплице сидят две помидоры. Знающие садоводы говорили, что огурцы с помидорами в одну теплицу не сажают, ибо одни любят большую влажность, вторые вроде как по суше. И тем не менее, я посадила один помидор, второй вырос сам. Видимо, в прошлом году, когда перекапывали землю, ну, какие-то помидорки там отвалились, и одна попала в землю, не убрали, и она проросла. Сама. И
2: семя занялось.
3: Сама я ничего с ней не делала. Вот говорят, надо рассаду посадить, потом за ней ухаживать, потом высаживать в тепличку, прикрывать, закрывать. Это мало того, что выросла сама в большую длинную палку, потом она упала на землю, и вот этой всей своей длинной палкой еще начала давать корешки, и из них начали вырастать еще другие помидоры, вот так вот, как заборчик, представляешь? В общем, та помидора.
2: Надо, короче, вызывать Тима Бёртона.
3: Два ведра. Да. Два ведра помидор собрала я вчера с нее. С этой помидорины. Я просто в шоке. Я ничего с ней не делала, я нарочно решила, а вот пускай она сама. То у меня мама просто очень любит заниматься огородом, знаешь, у нее там все идеально, а у меня вот как трава в поле.
2: Вот что бывает, когда овощам не мешать размножаться. Что говорить о людях, ребята?
3: Итак, друзья, на картинке подсказки три порезанных немножечко огурца. Задание на сегодня танец. Автор одного из правильных ответов получит в подарок...
2: Два билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке «Радио Ваня».
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
4: Звездопад, только падают совсем не звезды наугад. Чьи сегодня нам важнее слезы, я не знаю.

0: Умная зарядка
1: на Радио Ваня.
2: Дорогие ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня пятница. Абсолютно заполонило это прекрасное...
3: Небольшое пространство.
2: Небольшое пространство моего мозга, да, это новость. Заходите в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали танец в преддверии выходных.
3: На картинке подсказки огурцы с отрезанными попками лежат и готовятся попасть, может быть, в салат, а может быть, в окрошку. А вот в прошлом году, например, я узнала еще, что из огурцов можно делать икру, из огурцов-переростков. Вообще, огурец – это единственный овощ, который мы едим недозрелым. Весь зрелый огурец – это как раз большой и желтый. Но до такого момента мы, естественно, не допускаем, чтобы они дорастали. И поэтому
2: перебиваем сейчас этот совершенно неаппетитный разговор впечатлениями о финском сервелате, который мы последний раз ели в 1848 году.
3: Вообще-то огурцовая икра, как кабачковая, только нежнее и приятнее даже.
2: Я все-таки продолжаешь эту тему, я понимаю.
3: Какие танцы у нас сегодня тут? Так, ламбада. Ой, я помню, вы танцовывали мы ламбаду. Всем пионерским лагерем. Тут у нас сиртаки, ну, видимо, по ассоциации с сыром, потому что ведь огурец идет в греческий салат, и неплохо было бы добавить туда вот этого сырку. Да, это я тоже проследила.
2: Это хорошо.
3: Сальса, полька, вальс есть. Ну, огурца у нас на картинке 3, видимо, кто-то досчитал до 3 и подумал, раз, два, три, это как раз размер вальса. Я просто как музыкант со стажем. 7 лет музыкальной школы.
2: От сих до сих.
3: А марш, например, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Такая вот история происходит с маршем. Есть у нас еще румба и бачата, но все это не туда, друзья. Не зря же я обратила ваше внимание, что у огурцов отрезаны попки. Для чего нам они нужны? Для того, чтобы ими тверкать. Тверк — правильный ответ, и у нас есть победительница.
2: Зовут ее Маська Маськина. Дорогая, получаешь 2 билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке, классика, бьющая в нерв. С сегодняшнего дня в роли главного соблазнителя всех времен Никита Кологривый, тот самый. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге 24 сентября, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru 18+.
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
4: Почему день? Почему солнце, свет? Как поверить в мир?

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 11 сентября. По народному календарю отмечается день Ивана Постного. Знаете, в этот день не разрешается есть ничего круглого, казалось бы. Ни варить щи из капусты, ни срезать головки мака, очень хотелось, ни копать клубни картофеля, ни яблоки рвать, а еще не употреблять пищу животного происхождения, в том числе яйца, молоко и рыбу. К Ивану Постному заканчиваются полевые работы и начинается заготовка разносолов на зиму. Открываются осенние торги, ярмарки. Конечно, конечно, тяжело какой-то вот пост соблюдать при этом, при всем, когда у тебя с одной стороны мед, с другой стороны яйца домашние, а тебе всего этого хочется и можно без хлеба. Наступает большой поворот и в природе. Лето заканчивается, и вместе с первыми заморозками приходит осень. Подмечали люди по этому поводу и вот какую историю. С Ивана мужик осень встречает, а баба бабье лето начинает. Ну, то есть мы-то думали, что вот оно было,
2: ага.
1: А оно-то, по поверьям, должно только еще быть.
2: А что это за такое, за неравноправие такое? Значит, мужик в осенней депрессии, в хандре, в сплине в этом, значит. А баба такая, значит, пошла, открыла рот, пошла, значит, веселиться, бегать, танцевать.
1: Ну, знаешь, не очень-то ей весело, потому что нельзя устраивать застолья, употреблять всяческие напитки взрослые, поэтому веселится баба сегодня на киселе. На киселе, да с девками, обсуждая мужиков своих, ну, которые там депрессуют. И вот самое главное, одиночество. Одинокому человеку, который мечтает о встрече со второй половинкой и создании семьи, крепкой, рекомендуется пойти в церковь и отстоять всю службу. По поверьям, вскоре после этого произойдет встреча с судьбоносным человеком. Но это, сами понимаете, приметы каких годов.
2: Да, ну,
1: где-то нужно сегодня отстоять.
2: Ну, я сегодня вообще планировал, я как одинокий человек, я планировал посещение ателье, чтобы джинсы подшить. Ну, видать, придется...
1: Отстоять в ателье. Отстоять свое право на место в автобусе. Это все твое, Алешка, сегодня.
2: Чудесные перспективы. И вам хорошего дня.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
2: Хочешь свой дом, но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
0: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винил». Винташка. 59-29-12. Мира 60.
5: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
0: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта.
2: Программу «Детская книжная карта» планируют опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах. Их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил Владимир Путин.
1: Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат.
2: Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура составила 16,96 градуса, сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус. Она поднялась в августе более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Ранее сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года – 23 дня.
1: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению ИИ в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Нейросеть помогла врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов, однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио «Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, день хорош для коммерческой деятельности. Даже рискованные сделки должны пройти как задумано.
2: Овны женщины, одни из вас смогут решить проблемы в личной жизни, другие реализуют.

0: внимание.
1: Львы женщины, вам стоит приготовиться к не совсем доброжелательному отношению коллег, поэтому будьте поделикатнее.
0: Девы мужчины, не бойтесь рисковать. Все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
1: Девы женщины, у вас благоприятный день для свидания с любимым или новых романтических знакомств.
0: Весы мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости. Будьте помягче.
1: Весы женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь, не требуя большего.
0: Скорпионы мужчины, вероятно, духовное озарение. Ну а если без мистики, в целом у вас очень благоприятный день.
1: Скорпионы женщины, вы можете почувствовать прилив сил. Это принесет ощутимые результаты.
0: Стрельцы мужчины, побольше выдержки, взвешивайте, думайте и не принимайте никаких поспешных решений.
1: Стрельцы женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и не рассчитывайте на помощь со стороны.
0: Козероги мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
1: Козероги женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
0: Водолеи мужчины, отличный день для активного отдыха, общения с друзьями или в кругу семьи.
1: Водолеи женщины, звезды обещают вам идеальное душевное равновесие. Вы самая гармоничная личность на планете.
0: Рыбы мужчины, поддержка высших сил вам обеспечена. Пользуйтесь моментом на все 100.
1: Рыбы женщины, прекрасный день, чтобы выстроить еще более гармоничные романтические отношения.
0: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
1: И весы, Алексей Акопов.
0: Доброе утро!
2: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
8: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Шоу «Биз на бис».
1: Казахстан не допустили до участия в Евровидении. Заявка государственной телерадиокомпании «Хабар» отклонена, пишет «Политико». Организация пояснила, что Казахстан находится за пределами европейской вещательной зоны, не входит в Совет Европы и не имеет статуса официального наблюдателя. При этом «Союз» назвал телекомпанию ценным ассоциированным участником и выразил признательность за многолетнее сотрудничество. В июне EBU смягчил правила, позволив некоторым вещателям из стран за пределами Европы стать полноправными членами. Так, канадская телекомпания дебютирует на конкурсе в 2027 году благодаря статусу наблюдателя в Совете Европы. Австралия участвует по специальным приглашениям с 2015 года. И, как писала газета «Взгляд», организаторы Евровидения лишили воюющие страны права принимать конкурс. Ранее 5 европейских стран в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в Евровидении 2026.
2: Житель Коста-Рики претендует на мировой рекорд долголетия. Он может оказаться самым пожилым человеком на планете. Как пишет «Комсомольская правда», ему 119 лет. Местный реестр указывает, что Флорес, так его зовут, родился 11 июля 1907 года. Сейчас специалисты изучают исторические документы, и если возраст костариканца подтвердят, он станет старейшим живущим человеком в мире. Пока этот статус официально принадлежит британке Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет.
1: Ты меня навела на неологизм очередной. Коста-стариканец. Ученые описали новый род растительноядных насекомых из Австралии и назвали его Свифтифилус в честь поклонников Тейлор Свифт. Как сообщили в Калифорнийском университете в Риверсайде, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Всего исследователи изучили почти 600 образцов и описали 12 новых видов из 5 новых родов. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять.
2: Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к паре. По словам инсайдера, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится очень скоро, пишет газета.ру.
0: Звездотека. Здесь тебе не Дисней. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки. И сегодня в пятницу, в день трезвости, вы нам рассказываете, какими напитками вы заменили зеленого змея, какие планы на выходные, как собираетесь провести эти замечательные денечки. Надеемся, что у вас тоже неплохая погода, хотя у нас в Петербурге...
2: Чудесная у нас погода в Петербурге, Алеша. Немножечко дождика и плюс 15. Понимаете? Питерские мокрицы счастливы.
1: Во-во-во, я только хотел сказать, что это голос подала питерская мокрица. Елена отметилась в нашем канале в Максе, так и называется, радио Ваня. Я, в принципе, пишет Лена, не часто выпиваю и немного, да и не получилось бы, наверное, увлечься. Каждый день за рулем, в будни уроки с ребенком, домашние заботы, хлопоты, а вот в выходные люблю погонять на мотоцикле. Ого. Ну, если, конечно, позволяет, да, погода, это кайф. Так что, в общем, употреблять, тем более зло, употреблять абсолютно некогда.
2: Мотоциклисточка у нас, посмотрите, да, какая красотка, Ленусик, выискалась. Да. Любовь Рогозова, наше кафе, слушает всегда радио Ваня. Спасибо, что читаете все комментарии. Приезжайте к нам, у нас хорошая атмосфера, настроение вам обещаем отличное. И передайте, пожалуйста, привет нашему коллективу, который сейчас трудится и делает всякие вкусные штуки. И нашему самому любимому директору Ивану Юрьевичу. Работаем, девочки, скоро домой! Вечером будем пить минералку и соки, ведь сегодня день трезвости, а завтра опять на работу. Огромный привет из Можайска. У нас сейчас вкусный чай с лимончиком, чтобы в осенний день не простудить. Я прям сама захотела чайку после этого спича Любкинова.
1: Анна Флейшман, привет из Биробиджана. Я не пью практически совсем, но при этом ем. В мороженку добавляю какой-то фруктовый ликерчик. Ну и вкусненько и весело. Много не съешь. Ну и если что, я же не пила. Я чисто под мороженкой. Такая, гривенькая такая, подмороженная.
2: Подмороженная, Анечка. Валерий шлет нам привет из Ульяновска. Не пью алкоголь с 2009-09-09. В такую вот волшебную фразу Валерий закончил, да? Закончился Валерий.
1: Свой роман с алкоголем.
2: А в этот день я женился. Вот какая история. И позавчера было 17 лет. Всем прекрасного настроения в эту чудесную пятницу. Валерий Харибашвили пишет. А я вот хочу напомнить нам с тобой и всем, что на этой неделе 7-го, не побоюсь этого слова, сентября, у нас с Алексеем тоже был юбилей. Мы 5 лет в эфире вместе, рука об руку.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня. Тайна!

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Да, вот так совпала пятница и такой вот день. И мы решили уточнить, чем же можно отпраздновать сие события, ежели мы не пьем. Илья. Я бросил пить 7,5 лет назад, пишет Илья в нашем канале в Максе. И теперь я наслаждаюсь китайскими чаями и квасом. Всем отличного дня, Илья из Москвы, водителям электробусов привет. Я знаю, что люди, которые начинают увлекаться именно китайскими чаями, они потом в них так начинают разбираться, что вот этот для бодрости, вот этот для расслабления, релакса там и так далее. То есть, а там действительно вот в китайских чаях, если хорошие покупать и знать где, там такие ощущения невероятные. Я просто пила чай Габа, красный. Это
2: труба. Слушай, а 25-летний пуэр, например, выкопанный из земли?
1: Я пуэры не очень люблю. Вот этот вот землистый...
2: Они очень интересные бывают. Вы же понимаете, ребята...
1: Возможно, я не пила, какой надо.
2: Мы сейчас говорим о коллекционных чаях, там, которые по унциям покупают.
1: Я обожаю улуны. Любые улуны молочные, вот эти все.
2: Улуны, тоже моя слабость, да. Но, естественно, без добавления химических ароматизаторов. Вадим, привет из Омска. Хотелось день трезвости отметить вечером в баньке с зеленым чаем. Однако я, как и тысячи других железнодорожников России, проведу его на рабочем месте, управляя локомотивом, на минуточку, и попивая горячий черный чай с лимоном и имбирем.
1: Ну вот чувствуете, даже звучит.
2: Машинист, серьезный. Вкус. Классный,
1: да.
2: Классный.
1: Анечка, доброе утро. Любителям необычных напитков. Что пью я, пишет Аня. Берете листья базилика, ложечку меда, кусочек лимона, заливаете кипяточком, добавляете мяту и пьете как горячим, так и остывшим. Попробуйте, это очень вкусно. Вот базилик я еще не заваривала в чай. Но мне что-то подсказывает, что надо начать.
2: Давайте тогда к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Ольга Попенко, написала она ВКонтакте. Каждую пятницу я забираю мужа с работы на Васильевском острове. И мы петляем по линиям Васьки, ротозейничаем, заглядываем во дворики, размышляя, как тут живут люди в этих серых, темных, замкнутых дворах.
1: А колодцы там вообще труба.
2: Ну да, но правда, говорит, есть наше любимое место, это 14-я линия Васьки, тайный дворик возле храма. Берем кофе, чай, плюшки разные и в уютном домике наслаждаемся. Выходим на набережную, через Благовещенский мост попадаем на площадь Труда, там подкрепляемся и топаем дальше. Либо через Мариинку, либо через Новую Голландию идем до своего автобуса номер 2 и радостные покидаем город в свою резиденцию в Стрельне. Обожаю этот пятничный маршрут. И тут две замечательные фотографии.
1: Когда Ольга написала, что она забирает мужа с работы на Васильевском, я думала на автомобиле, а она ничего себе, пешком топает. И это доказывает только одно.

0: Но даже если у вас сейчас нет вариантов куда-то поехать отдохнуть и каких-то, может быть, финансовых возможностей, в Санкт-Петербурге и в любом другом городе обязательно найдутся места, где можно устроить хотя бы романтическое свидание. Оля, дорогая, спасибо вам за сообщение. Именно вы сегодня получаете фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему с перерасчетом коммуналки. В Омске впервые пройдет международный промышленный форум, и филологи рассказали о написании имен собственных в обобщенном значении. Подробности далее. Новый стандарт для старшеклассников даст им право не выбирать углубленные предметы. Введение стандарта запланировано на 1 сентября будущего года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что по новым правилам старшеклассники смогут выбрать изучение предметов на базовом уровне. Мошенники начали использовать новую схему под видом перерасчета коммунальных платежей. Преступники создают закрытые группы и представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Пользователям предлагают подтвердить личные данные, а затем перейти в специальный чат-бот. Там человека просят ввести шестизначный код. После этого мошенники могут получить доступ к учетной записи. В октябре Омск впервые примет международный форум «InRussia-2026». Он посвящен развитию промышленной инфраструктуры и привлечению инвестиций и объединит представителей органов власти, государственной корпорации, промышленного бизнеса и зарубежных партнеров. Участники обсудят механизмы привлечения резидентов на индустриальные площадки, строительство инфраструктуры, инструменты господдержки и возможности производственной кооперации. В программу войдут и образовательные мероприятия. Для участников также предусмотрено знакомство с действующими производственными площадками Омской области. Светомузыкальный фонтан в парке 30-летия в ЛКСМ завершит работу в этом сезоне 23 сентября. Об этом сообщили в группе «Городские парки». Напомню, фонтан был открыт в 2021 году. Он работает ежедневно, кроме среды, с 9 до 22 часов. В 9 вечера начинается часовое светомузыкальное шоу. Слово «Шумахер», недавно внесенное в словари как обозначение лихача-гонщика, по-прежнему будет писаться за главной буквы. Норма сохранять прописную букву в этих случаях сложилась на практике письма и закреплена правилами, рассказали специалисты портала «Грамота.ру». Они отметили, что фамилии начинают писать со строчной буквы спустя много лет или даже веков с момента установления традиции такого употребления, как в случаях со словами «Ловелас», «Хулиган» и «Меценат». Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 11 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 754 миллиметра. Ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дождь и понижение температуры до плюс 21.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.
9: Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Пора! Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки» – эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Танский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-3-28-716.
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-8706-0908. Санкт-Петербург.
13: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперты рассказали, как снизить риск столкновения с мошенниками. Резкого скачка цен на жилье пока не ожидается. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросетей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кибермошенники часто выбирают мишенью для своих манипуляций людей старшего поколения. Как уберечь своих родных от действий злоумышленников, рассказали эксперты проекта «Перезвони сам». Среди технических средств защиты, которые помогут обезопасить компьютеры и телефоны, прежде всего выделяют антивирусы. Это специальные программы, которые предотвращают утечку паролей, банковских реквизитов, личной переписки и других конфиденциальных сведений. Они проверяют вложения в электронной почте и контролируют сетевой трафик. Специалисты рекомендуют установить антивирус на все устройства, у которых есть выход в интернет. Кроме того, следует проверить настройки компьютеров и смартфонов. В устройствах должен быть включен запрет на загрузку приложений из неизвестных источников, иначе есть риск установить вредоносное программное обеспечение. Также рекомендуется включить автоматическое обновление операционной системы, поскольку каждая новая версия имеет более высокий уровень защиты от злоумышленников. Вместе с бабушкой и дедушкой нужно придумать сложные пароли для электронной почты и всех аккаунтов. Можно использовать для их хранения менеджер паролей, либо записать эти данные на бумажном носителе и положить его в надежное место, доступ к которому ограничен. Цены на жилье в России продолжат расти, но резкого подорожания пока не ожидается. Об этом порталу News.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Сокольцев. По его словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня. Радио «Ваня».

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что ты?

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес.
8: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня». Радио «Ваня».
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Школьная дискотека. Дискотека.
14: Фабрика лед.
15: Латино дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
16: 12+.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты вновь предложили разрешить покупку автомобиля за счет маткапитала. ГАЗ в омской многоэтажке появился после обращения в Следственный комитет, и 12 омских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири. Подробности далее. Депутаты предложили разрешить семьям приобретать отечественные машины за счет средств маткапитала. При этом в Госдуме отметили, что для реализации инициативы нужно предусмотреть ряд ограничений. Например, авто должно быть оформлено в совместную собственность с детьми. Напомню, ранее депутаты выступили с инициативой о введении выплат для родителей, которые не работают и полностью посвящают себя воспитанию ребенка. В Омске сократят часть вечерних рейсов садовых маршрутов. Изменения начнут действовать с 15 сентября. Так, отменены последние рейсы автобусов 12-го, 171-го и 131-го маршрутов. Изменено время выхода в последний рейс 71-го автобуса. Изменения коснутся и маршрута номер 34. В выходные количество автобусов будет уменьшено на 1 единицу. В мэрии напомнили, что до конца сентября дачные автобусы будут работать 3 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни. Следственный комитет помог вернуть газ в многоэтажку на улице Транссибирская. До этого дом около месяца оставался без газоснабжения. Жалобы в соответствующие службы результатов не принесли. Решить проблему удалось после обращения жителей на единую многоканальную линию Следственного комитета. На следующий день газоснабжение в доме было восстановлено. О нарушениях прав можно сообщать по телефону доверия 395-506 или направлять обращение в группу ведомства ВКонтакте. 6 экспериментальных спектаклей покажут на фестивале «Литература». Творческий форум пройдет на сцене 5-го театра с 19 по 24 октября. Откроет программу хозяин площадки «5-й театр». Также участниками фестиваля станут коллективы из «Старый», «Омский просто театр», «Казанский тюз» и «Московский театр на Трубной». Расписание организаторы обещают опубликовать в ближайшее время. 12 омских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири. Лонг-лист представил оргкомитет международной премии ВЭТУИД. Всего в новом сезоне за звание лучших поборются более 160 заведений сибирских городов. При этом рестораны не подают заявки, эксперты сами определяют лучших. 50 заведений из каждого региона, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования, попадают в шорт-листы. Церемония ВЭТУИД Сибирь пройдет 20 октября в Красноярске. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: электронного Havail F7 в Anticor Service. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18. В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября. Концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Ваня!

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Надеемся на осень.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочинение. Я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
11: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше нечем. Воздуха

0: Радио Ваня. Новости.
1: Эксперты рассказали, как снизить риск столкновения с мошенниками. Резкого скачка цен на жилье пока не ожидается. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросетей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кибермошенники часто выбирают мишенью для своих манипуляций людей старшего поколения. Как уберечь своих родных от действий злоумышленников, рассказали эксперты проекта «Перезвони сам». Среди технических средств защиты, которые помогут обезопасить компьютеры и телефоны, прежде всего выделяют антивирусы. Это специальные программы, которые предотвращают утечку паролей, банковских реквизитов, личной переписки и других конфиденциальных сведений. Они проверяют вложения в электронной почте и контролируют сетевой трафик. Специалисты рекомендуют установить антивирус на все устройства, у которых есть выход в интернет. Кроме того, следует проверить настройки компьютеров и смартфонов. В устройствах должен быть включен запрет на загрузку приложений из неизвестных источников, иначе есть риск установить вредоносное программное обеспечение. Также рекомендуется включить автоматическое обновление операционной системы, поскольку каждая новая версия имеет более высокий уровень защиты от злоумышленников. Вместе с бабушкой и дедушкой нужно придумать сложные пароли для электронной почты и всех аккаунтов. Можно использовать для их хранения менеджер паролей, либо записать эти данные на бумажном носителе и положить его в надежное место, доступ к которому ограничен. Цены на жилье в России продолжат расти, но резкого подорожания пока не ожидается. Об этом порталу News.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Сокольцев. По его словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Декор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
5: Прозрачные цены.
4: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
5: Со стороны квадра.
4: Green Auto.
1: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80. Алло! «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.
14: Помни, я твой. Ты в моем сердце и в этих минутах, и в этих часах. Помни.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики. Warner Brothers подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил РИА Новости, что с 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Единые государственные учебники для 8 и 9 классов разработаны для курсов всеобщей истории и истории России, поделился эксперт. По его словам, в новых учебниках события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Отмечается, что новый курс всеобщей истории охватывает более широкую географию изучаемых событий. В нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. Костенко добавил, что в курсе истории России школьники изучат эпохи Петра I и Екатерины II, времена Александра I, великие реформы 60-70-х годов XIX века. Поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики, подчеркнул начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Посетив Ульяновский автозавод, он отметил, что государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки, внедрять новые технологии и активно заменять импортные комплектующие российскими аналогами. УАЗ – это пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных условиях, отметил Головин. Благодаря государственной поддержке автопрома укрепляется экономика регионов, создаются новые рабочие места и обеспечивается технологический суверенитет страны, сказал он. И в завершении выпуска: Warner Brothers 5 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер». Об этом газете «Ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Там уточнили, что бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Пятница наступила, и, конечно же, всех с наступающими выходными. Меня зовут Андрей Шамурай. Ну и пока неделя не закончилась, предлагаю сыграть вновь в «Угадай фильм». Так называется наша игра, правила которой просты. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня небольшой отрывок из известной современной российской кинокомедии. Давайте послушаем и угадаем.
0: Угадай фильм.
2: Давай садиться. Ты что, ты меня трогаешь?
3: Давай тогда ты туда, а я вот. Угу. Только все должно быть честно.
2: Как скажете, профессор.
3: Повязку нельзя снимать ни при каких обстоятельствах.
2: Да не сниму ни за что. А вопрос, а мне обязательно с тобой разговаривать?
3: Ну, не обязательно, но думаю, так будет правильно.
2: А, ну, то есть не обязательно.
1: Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Уверен, многие уже знают правильный ответ. Победителю сегодня подарим два билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра, который пройдет 19 сентября в ДК «Выборгский». Всем удачи! Предлагаю сыграть.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня». Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио «Ваня».
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио Ваня.
0: Радио Ваня.

0: за меня.
1: Угадай фильм.
2: Итак, друзья, как ребенок, радуясь время в предвкушении подведения итогов нашей игры «Угадай фильм», дозвонилась к нам сегодня Анна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как там у нас погодка в Петербурге?
3: Погодка в Петербурге, как всегда, отлично. Идут дожди, серое небо, но за облаками точно солнце.
2: Но сразу слышно, настоящая петербурженка. Никого такой погоды, конечно, не удивишь. Анна, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Давайте.
4: Давай садиться. Ты что, ты меня трогаешь?
5: Давай тогда ты туда, а я вот. Угу. Только все должно быть честно.
4: Как скажете, профессор.
5: Повязку нельзя снимать ни при каких обстоятельствах.
4: Да не сниму ни за что. А вопрос, а мне обязательно с тобой разговаривать?
5: Ну, не обязательно, но думаю, так будет правильно.
4: А, ну, то есть не обязательно.
2: Итак, Анна, как же называется этот фильм?
3: Этот фильм называется «Семь ужинов».
1: Угадал!
2: Ура! Ну, конечно же, это «Семь ужинов». И для чего все это затевалось, помните?
3: Конечно, для того, чтобы сохранить отношения между двумя любящими людьми.
2: Да, именно так. Причем мне вот понравился парень-то какой находчивый, которого Роман Курцин играет. Он же придумал, дескать, есть такая книжка, благодаря которой нужно поужинать 7 раз, и все, дескать, наладится. На самом деле, все он это придумал. Ну, молодец. Она почти практически поверила ему.
3: Главное, что это привело к желаемому результату.
2: С вами ничего подобного не происходило в жизни?
3: У меня еще все впереди.
2: Ой, я бы, знаете, что сделал? Я бы так, тьфу-тьфу-тьфу, 3 раза.
3: Спасибо.
2: Всем желаю никогда не ссориться со своими половинками. Аня, вам в подарок 2 билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра. Многожанровый спектакль в 2 действиях, наполненный танцами, живым вокалами, музыкой. Спектакль «Спасти рядового Гамлета» 19 сентября, ДК «Выборгский», начало в 19 часов.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам. А хотите кого-нибудь поприветствовать?
3: Конечно. Хочу поприветствовать всех слушателей. Хочу поприветствовать всех питерцев. Всем пожелать добра, счастья, удачи, ну и, конечно, любимой радиостанции «Вас».
2: И вам огромное спасибо, Анна. Хороших выходных.
3: Всего доброго.
1: Угадай фильм на радио «Ваня». Это ты, это я. Между нами молния.
6: С электрическим разрядом 220.
1: Слышь, радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! До какого-то момента я считал, что такого праздника не существует, и это какая-то шутка или анекдот. Но нет, друзья, День граненого стакана действительно существует и отмечается 11 сентября. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Еще совсем недавно граненые стаканы были в каждой квартире. Сегодня они остались только в объектах общепита, на железной дороге и у немногих рачительных хозяек, которые используют их в качестве мерной емкости.
0: Четвертое место.
1: Несмотря на материал изготовления, чтобы разбить граненый стакан, нужно постараться. Именно это качество отметил еще Петр I, которому преподнесли такой сосуд в качестве посуды для спиртных напитков.
0: Третье место.
1: По самой распространенной версии, создательницей данного изделия является скульптор-монументалист Вера Мухина. Ну, та самая, которая рабочая и колхозница. Она заведовала мастерской художественного стекла в Ленинграде. Считается, что в 40-е годы прошлого столетия она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский граненый стакан.
0: Второе место.
1: Удобная форма сосуда позволяла мыть его в посудомоечной машине, а прочность изделия позволила использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой.
0: Первое место.
1: С тех пор 11 сентября считается днем рождения граненого стакана. Кстати, известное в СССР выражение «сообразить на троих» тоже связано с мухинским изобретением, вернее, с емкостью сосуда. В него помещается ровно треть пол-литровой бутылки, если наливать до ободка. Таким образом, на троих получается как раз одинаковое количество содержимого.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис.
4: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России необходимо учредить единый день Байкала. В историческом комплексе «Кресты» в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы. В Минкульте ответили на вопрос о заявку на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители» и «Дюна». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо учредить единый день Байкала и праздновать его на федеральном уровне, а не только в регионах, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с газетой «Ру». Нам необходимо установить единую федеральную дату чествования Байкала, ведь это не только региональная, но и общероссийская гордость. То же самое касается и других уникальных географических объектов в России, великих рек и озер, горных систем, национальных парков и всего, чем богата российская природа и география. Нам надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. В историческом комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. С сентября комплекс временно закрыт, экскурсионная программа приостановлена. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что реставрация необходима для сохранения архитектурного наследия. После завершения работ обновленный ансамбль будет использоваться как значимая площадка для деловых и культурных мероприятий, что также будет способствовать росту туристического потока в город. Реставрация комплекса начнется с восстановления входного корпуса и жилых хозяйственных зданий. Проект соглашения, по которому было подписано на Петербургском экономическом форуме 26 года, создаст более 1000 рабочих мест. Ожидается, что обновленный комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году. И в завершении выпуска в российском Минкульте ответили на вопрос о заявках на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители», «Доктор Дум» и «Дюна. Третья часть». Об этом ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. В Минкульте заявили, что заявок на прокат новых частей этих популярных кинофраншиз не поступало. Напомним, российские кинотеатры используют схему предсеансового обслуживания, чтобы показывать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Покупая билет на фильм, который в стране показывают легально, перед ним зритель может бесплатно посмотреть голливудскую новинку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Хавейл F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Одна случайная встреча и вся жизнь под вопросом. Пронзительная история настоящей любви. Елена Яковлева и Константин Юшкевич в спектакле «Другая жизнь». 20 сентября в музыкальном театре. 12+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
12: Телефон рекламной службы. 53 42 80.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня в пятницу вечером предлагаю пощекотать нервишки за просмотром триллера под названием «Охота». Но сразу хочу вас утешить. Он такой, знаете, с комедийным оттенком. Интересную особенность за просмотром заметил. В фильме «Охота» нет классических хороших и плохих парней. Уверен, что многие догадались, что речь-то здесь пойдет о борьбе за выживание. И еще меня очень порадовала интрига. Первые минут 25-30 вы не будете понимать, кто же здесь главный злодей. Черного юмора здесь, конечно, хватает. И вы знаете, это не фильм ужасов, хотя элементов этого жанра здесь тоже хватает. Это, я бы сказал, такой сатирический триллер. Впрочем, посмотрите и составьте свое мнение. Кино на вечер. Охота. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один молодой парень из ЮАР рассказал, что с ним произошел случай, который можно одновременно считать курьезным и пугающим. Дело в том, что он пришел в торговый центр, и как-то так получилось, что совершенно не заметил, когда наступило время закрытия. Ну, бывает такое, увлекся человек покупками. Уверен, вы уже догадались, да, центр закрылся, а герой остался заперт внутри. Ну, стал бродить по коридорам, утверждая, что было страшно, как в фильме ужасов. Тем не менее, стараясь не терять присутствие духа и относиться к ситуации с юмором. Но, слава богу, все завершилось благополучно. Молодой человек услышал в отдалении голоса и решился пойти в сторону говоривших. «Какой отчаянный парень! А ведь это могли оказаться какие-нибудь фантомы, привидения и так далее и тому подобное». Но нет. Это оказались всего лишь припозднившиеся сотрудники торгового центра, которые и выпустили бедолагу на волю, поудивлявшись тому, насколько же можно быть таким невнимательным. Что правда, то правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Ай!
5: Что случилось?
4: Опять наступила на конструктор.
6: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России. Большого Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
9: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
17: 12+.
18: Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: своему кредиту и ВМФЦ.
1: Душа русской песни. Заслуженная артистка России Марина Девятова. 22 октября. Концертный зал. С любовью к Сибири. 6+.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер театра и кино Дэниел Рэдклифф, прославившийся ролью Гарри Поттера в кинофраншизе, рассматривает возможность вернуться во вселенную волшебников, но уже в другом качестве. Все дело в том, что 37-летний актер ведет переговоры с американской студией HBO о роли лорда Волан-де-Морта в сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Примечательно, что официального подтверждения кастинга Рэдклиффа от HBO пока не поступало. Источники описывают сделку как близкую к устной договоренности, а не как подписанный контракт. Слух, однако, мгновенно привлек внимание из-за очевидной иронии. Дэниел Рэдклифф около 10 лет играл главного героя в оригинальной киносерии, начиная с фильма «Гарри Поттер и философский камень» в 2001 году, а последний фильм с его участием в этой роли «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» вышел в 2011. То есть вы понимаете, какая ситуация после главной положительной роли ему предлагают сыграть главного злодея. Напомним, премьера первого сезона «Гарри Поттера», основанного на первой книге саги о юном волшебнике, запланирована на 25 декабря текущего года.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что готова оставить постоянную жизнь в Соединенных Штатах и провести какое-то время в разъездах по миру. Звезда связала перемены с тем, что все шестеро ее детей, от старшего Мэддокса до младших близнецов Нокс и Вивьен, выросли, а значит, обязательства, которые удерживали ее в Лос-Анджелесе, больше не действуют. Это конец определенного периода, призналась Джоли. Ранее актриса уже выставила на продажу свой особняк. Сумма сделки оценивается в 29 миллионов долларов. По словам Анджелины, в путешествиях ей важно обрести ощущение связи с людьми и местом. Артистка планирует больше заниматься полевой работой, пересесть на мотоцикл и вернуться за штурвал самолета. «Мне хотелось бы на время стать немножко кочевницей», — поделилась планами Джоли. Напомним, что долгие годы актриса была вынуждена оставаться в США из-за соглашения об опеке с бывшим мужем Брэдом Питтом. Артистка неоднократно высказывалась о своем желании покинуть Соединенные Штаты. Что ж, стоит позавидовать такой активности.
0: Звездный час. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: данным синоптиков, завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди и понижение температуры до плюс 20.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня». Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
2: 12 октября. Музыкальный театр. Блистательная Ильза Лиепа и звездные солисты балета главных театров России, Большого, Михайловского театров и театра Кремлевского балета в спектакле-концерте «Мой Чайковский». Уникальный вечер Большого балета. Категория 6+.
3: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте meddiscount.ru. Телефон 500554.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипетанский Денис Сергеевич, ОДРН 560-51-28-16.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио «Фай».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: желаете обратиться к своему кредитору и вам платят.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Но без...
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
10: Звони 31 24 63.
11: Телефон рекламной службы 50.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! До какого-то момента я считал, что такого праздника не существует, и это какая-то шутка или анекдот. Но нет, друзья, День граненого стакана действительно существует и отмечается 11 сентября. Об этом празднике и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Еще совсем недавно граненые стаканы были в каждой квартире. Сегодня они остались только в объектах общепита, на железной дороге и у немногих рачительных хозяек, которые используют их в качестве мерной емкости.
0: Четвертое место.
1: Несмотря на материал изготовления, чтобы разбить граненый стакан, нужно постараться. Именно это качество отметил еще Петр I, которому преподнесли такой сосуд в качестве посуды для спиртных напитков.
0: Третье место.
1: По самой распространенной версии, создательницей данного изделия является скульптор-монументалист Вера Мухина. Ну, та самая, которая рабочая и колхозница. Она заведовала мастерской художественного стекла в Ленинграде. Считается, что в 40-е годы прошлого столетия она получила заказ на разработку посуды для общепита. А 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном стекольном заводе был выпущен первый советский граненый стакан.
0: Второе место.
1: Удобная форма сосуда позволяла мыть его в посудомоечной машине, а прочность изделия позволила использовать его не только в общественных столовых и ресторанах, но и на железной дороге и в автоматах с газировкой.
0: Первое место.
1: С тех пор 11 сентября считается днем рождения граненого стакана. Кстати, известное в СССР выражение «сообразить на троих» тоже связано с мухинским изобретением, вернее, с емкостью сосуда. В него помещается ровно треть пол-литровой бутылки, если наливать до ободка. Таким образом, на троих получается как раз одинаковое количество содержимого.
0: Великолепная пятерка. Ваня, радио.

0: те же наши ручки.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Друзья мои, сегодня хочу рассказать об отношениях на работе. Иногда они могут вылиться в весьма долгий и счастливый брак. Ну вот смотрите, несколько лет назад пили кофе у коллеги в кабинете, зашла к нему с вопросом сотрудница. Не помню суть вопроса, но это и не важно. Так вот, после ее ухода коллега начал жаловаться, как она его бесит, вечно тупые вопросы задает и вообще не нравится она ему, мягко говоря. И тут я решил пошутить. Ты обрати на нее внимание, она же не просто так к тебе ходит. Видно, что ты ей прям нравишься, и всем вокруг ясно, а ты один до сих пор этого не понял. И вы знаете, через пару месяцев начали встречаться, через год жить вместе, еще через годик поженились, живут вместе до сих пор, уж лет 15, наверное. Ей-богу не вру, на такую долгоиграющую шутку я совсем даже не рассчитывал. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня в пятницу вечером предлагаю пощекотать нервишки за просмотром триллера под названием «Охота». Но сразу хочу вас утешить. Он такой, знаете, с комедийным оттенком. Интересную особенность за просмотром заметил. В фильме «Охота» нет классических хороших и плохих парней. Уверен, что многие догадались, что речь-то здесь пойдет о борьбе за выживание. И еще меня очень порадовала интрига. Первые минут 25-30 вы не будете понимать, кто же здесь главный злодей. Черного юмора здесь, конечно, хватает. И вы знаете, это не фильм ужасов, хотя элементов этого жанра здесь тоже хватает. Это, я бы сказал, такой сатирический триллер. Впрочем, посмотрите и составьте свое мнение. Кино на вечер. Охота. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Один молодой парень из ЮАР рассказал, что с ним произошел случай, который можно одновременно считать курьезным и пугающим. Дело в том, что он пришел в торговый центр, и как-то так получилось, что совершенно не заметил, когда наступило время закрытия. Ну, бывает такое, увлекся человек покупками. Уверен, вы уже догадались, да, центр закрылся, а герой остался заперт внутри. Ну, стал бродить по коридорам, утверждая, что было страшно, как в фильме ужасов. Тем не менее, стараясь не терять присутствие духа и относиться к ситуации с юмором. Но, слава богу, все завершилось благополучно. Молодой человек услышал в отдалении голоса и решился пойти в сторону говоривших. «Какой отчаянный парень! А ведь это могли оказаться какие-нибудь фантомы, привидения и так далее и тому подобное. Но нет». Это оказались всего лишь припозднившиеся сотрудники торгового центра, которые и выпустили бедолагу на волю, поудивлявшись тому, насколько же можно быть таким невнимательным. Что правда, то правда. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: YouTube-канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» – твой. Этой осенью.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Как везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня Непол.